0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 19 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Евда, основателя конгрегации Иисуса и Марии для формирования священников в семинариях. Он также основал Институт дочерей сердца Девы Марии для утверждения в христианской жизни кающихся женщин. В 1643 году он основал и возглавил священническую конгрегацию Иисуса и Девы Марии. Сегодня церковь также вспоминает священника Йозефа Валабека, посвятившего свою жизнь Христу. Он приехал в Россию из Словакии в 1998 году. Работал викарием в Саратове, настоятелем в Камышине, Волгодонске и Анапе. Умер в Анапе 16 августа 2005 года. Также посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу брат Роже Шуц, основатель экуменической монашеской общины Тезе, трагически погиб в августе 2005 года. Господи, помилуй нас, грешных.
0: Новости из Ватикана по-русски. В ночь с 15 на 16 августа в Венгрии на автотрассе М3 произошла трагедия. В 140 километрах от Будапешта перевернулся автобус с польскими паломниками. В результате аварии погибли 12 человек, 10 получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 59 пассажиров, возвращавшихся из паломничества в Меджугорье. Они были преимущественно из епархии Жешева и Пшемысля. Папа Лев XIV выразил соболезнования ординарию Жешевской епархии Яну фон Тробе. В телеграмме за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролина говорится, что папа с глубокой болью воспринял весть о случившемся. Он выражает духовную близость всем, кого коснулась эта трагедия, и возносит особые молитвы за тех братьев и сестер, которые, возвращаясь из паломничества веры, завершили свое земное паломничество. Папа вверяет их Божьему милосердию и молит Господа об утешении для их родных, оплакивающих утрату. Папа припоручает всех Богу заступничеством Матери Божьей Чинстаховской и преподает апостольское благословение в знак отеческой близости и христианской надежды.

В воскресенье 16 августа после молитвы «Ангелус» Лев XIV обратился с новым призывом к установлению мира на Ближнем Востоке, благословил участников предстоящих спортивных состязаний и приветствовал паломников. Святейший Отец вновь возвысил свой голос в защиту мирного населения. «Я возобновляю свой призыв к прекращению насилия в отношении палестинского гражданского населения на западном берегу реки Иордан и настоятельно прошу международное сообщество сделать все возможное для продвижения решения на основе двух государств ради достижения справедливого и прочного мира». Папа напомнил, что на этой неделе в итальянском Таранто стартуют Средиземноморские игры, которые объединяют спортсменов из различных стран Африки, Азии и Европы, принадлежащих к Средиземноморскому региону. Епископ Рима выразил надежду, что это спортивное событие станет пророчеством мира и братства между народами этого региона и всего мира. Особые слова и апостольское благословение Святейший Отец уделил польским верующим, обратившись к многочисленным участникам традиционного паломничества в святилище Пресвятой Девы Марии в Пекарах-Слёнске.

Таранто с 21 августа по 3 сентября будут проходить Средиземноморские игры среди участников спортсмены из Ватикана. За присутствие Ватиканского спортивного общества «Атлетика Ватикана» проголосовали единодушно олимпийские комитеты всех 26 стран-участниц. Спортсмены из самого маленького государства отправятся на Средиземноморские игры уже во второй раз. Впервые Ватикан был представлен на этом состязании в 2022 году в Алжире, а в целом в различных международных спортивных соревнованиях «Атлетика Ватикана» участвует в 10-й раз. Спортивное общество «Атлетика Ватикана» привезет с собой крест спортсменов, который сопровождает многие спортивные соревнования, начиная с Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Этот крест – произведение английского скульптора Джона Корнуэлла. Он реализовал его по случаю Олимпиады из 15 фрагментов древесины из разных регионов мира – Святой Земли, Китая, России, Северной Африки, ЮАР, Индии, Австралии, Бразилии, Аргентины, Ямайки, Северной Америки и из самого Лондона. Перед началом Средиземноморских игр в Кафедральном соборе Таранто архиепископ Чиро Минеро совершит святую мессу, во время которой крест спортсменов будет установлен в храме, где

останется до завершения соревнований. Как пояснил кардинал Хосе Толентино де Мендоса, возглавляющий Ватиканский департамент культуры и образования, этот крест является посланием без слов, утверждая, что каждая жизнь, даже в трудах и страданиях, достойна любви, уважения и признания. На Средиземноморских играх ватиканские спортсмены будут выступать в турнирах по паделу, фехтованию и велоспорту.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного искусствоведа отца Тимоти Вердуна «Сон матери. Иконография Успения Пресвятой Девы Марии». В апостольской конституции «Munificentissimus Deus», обнародованной Пием XII 1 ноября 1950 года, среди источников, приведенных в поддержку догмата об Успении Пресвятой Богородицы, есть также священная иконография. С цитатами из священных писаний, которые позволяют нам говорить об объявленной истине, Пий XII рассматривал всю совокупность святоотеческих, богословских, литургических и иконографических свидетельств, а также саму веру народа в качестве общего доказательства истинности откровения Святого Духа. Согласно логике его размышлений, священное искусство было признано в качестве «locus theologicus» на основе трудов отцов и учителей церкви. Впоследствии такой подход был углублен римскими папами Павлом VI, Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Как же искусство церкви иллюстрирует тысячелетнюю веру христиан в Успение Пресвятой Богородицы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить о том, что конец жизни Марии, как и начало, принадлежит не Евангелию, а церковному преданию. Апокрифические тексты христианско-иудейского происхождения, относящиеся ко II веку и распространявшиеся в церкви вплоть до V-VI веков, описывают окончательное земное погружение в сон Пресвятой Девы – «Dormitio Virginis». Эти тексты начинают повествование об этом событии с вещих посещений ангелов и самого Христа. Некоторые из этих сцен изображались художниками, но весьма редко. Когда апостолы возвратились из дальних стран, где они проповедовали, восстанавливается изначальное ядро Пятидесятницы, и Мария снова окружена ближайшими соратниками ее сына. В средневековом искусстве в этой сцене также часто изображается Христос, который берет на руки душу своей матери, представленной в виде младенца. Таким образом создавалось отражение Мадонны с младенцем, где взрослый сын прижимает к себе свою маленькую матерь, а не наоборот. Обычно Успение Пресвятой Богородицы не изображалось без четкого указания того, что будет дальше. Например, в конце Средневековья было принято изображать весь процесс засыпания и следующего за ним апофеоза. Здесь стоит упомянуть монументальный витраж «Дуччо» для собора Сиены, где изображены один над другим сюжеты Успения, принятия на небо и коронации. Также нельзя не отметить огромный резной алтарь Фейта Штосса, шедевр позднеготического стиля, созданный немецким скульптором в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Мариатском костеле в Кракове. От главной сцены внизу, на которой мы видим Марию не на ложе, но стоящей на коленях и засыпающей среди апостолов, взор зрителя поднимается к Христу, который принимает свою Матерь, а затем еще выше, к Пресвятой Троице, которая ее венчает короной. Эти два события, Успение и Коронация, завершают рассказ о жизни Марии, точнее, переносят ее в иное измерение. Они действительно представляют две фазы одного процесса возвышения Матери. Эквивалент воскресения сына, затем его вознесения одесную отца.

0: Основополагающим событием является телесное принятие на небо Пресвятой Девы, которое, хотя и было определено в догматических терминах только в 1950 году, является частью общего чувства христиан самых первых веков. Апокрифическая история, сохранившаяся в нескольких средневековых версиях, но имеющая древнее происхождение, описывает, как апостолы положили тело Марии в гробницу с плачем и пением песен, полных любви и нежности. Затем внезапный небесный свет окружил их, и упали апостолы на землю, а святое тело было вознесено на небеса ангелами. В иконографии средних веков это событие изображалось в виде круга, символизирующего небо. Круг уже давно был распространен в римском искусстве в сценах, изображающих апофеоз героя. Позже эта форма превратится в концентрические лучи или в яркое сияние, которое, когда Мария еще в пути, связывает ее с царством света, в котором обитает всемогущий Бог. Вспомним, например, об Успении Пресвятой Богородицы работы Тициана в базилике Дей Фрари в Венеции. Средневековое искусство символизировало особую избранность Марии, прежде всего метафорой царственности, поскольку она подсказывала параллель между небесным и земным порядком. Не случайно над входными вратами собора Реймса, церкви, где по древней традиции венчались на царство короли Франции, мы видим коронацию Пресвятой Девы, что как бы узаконивает сакральный характер, предписываемый монарху. Но и вдали от дворов Северной Европы, в свободных итальянских республиках, таких как Флоренция и Сиена, поэзия царственности также обуславливала богородичную иконопись. Самым первым произведением, выполненным для интерьера Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, была мозаика «Коронация Девы» работы Гаддо Гадди. И 130 лет спустя, во время завершения строительства этого храма, сюжетом колоссального витража над алтарем была также «Коронация Богородицы» по рисунку Донателло. Епископ Амадео Лозанский, писатель XII века и ученик святого Бернарда Клервозского, подчеркивает царственность в принятии Марии на небеса. «Святая Дева Мария была принята на небеса», — пишет он, «но ее восхитительное имя сияло по всей земле, даже независимо от этого уникального события, и ее бессмертная слава сияла повсюду еще до того, как она была вознесена на небеса. Она обитала в возвышенном дворце святости. Она наслаждалась величайшим изобилием божественных милостей и, ходатайствуя о верующем и жаждущем народе, она просила ниспослать дождь милостей. Она, Мария, которая по богатству благодати превзошла все творения».
1: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 19 августа. Католическая церковь чтит память святого Иоанна Евда, основателя конгрегации Иисуса и Марии для формирования священников в семинариях. Он также основал Институт дочерей сердца Девы Марии для утверждения в христианской жизни кающихся женщин. В 1643 году он основал и возглавил священническую конгрегацию Иисуса и Девы Марии. Сегодня церковь также вспоминает священника Йозефа Валабека, посвятившего свою жизнь Христу. Он приехал в Россию из Словакии в 1998 году. Работал викарием в Саратове, настоятелем в Камышине, Волгодонске и Анапе. Умер в Анапе 16 августа 2005 года. Также посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу брат Роже Шуц, основатель экуменической монашеской общины Тезе, трагически погиб в августе 2005 года. Господи, помилуй нас, грешных.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В ночь с 15 на 16 августа в Венгрии на автотрассе М3 произошла трагедия. В 140 километрах от Будапешта перевернулся автобус с польскими паломниками. В результате аварии погибли 12 человек, 10 получили тяжелые ранения. Всего в автобусе находились 59 пассажиров, возвращавшихся из паломничества в Меджугорье. Они были преимущественно из епархии Жешева и Пшемысля. Папа Лев XIV выразил соболезнования ординарию Жешевской епархии Яну Вон Тробе в телеграмме за подписью госсекретаря его святейшества кардинала Пьетро Паролина говорится, что папа с глубокой болью воспринял весть о случившемся. Он выражает духовную близость всем, кого коснулась эта трагедия, и возносит особые молитвы за тех братьев и сестер, которые, возвращаясь из паломничества веры, завершили свое земное паломничество. Папа вверяет их Божьему милосердию и молит Господа об утешении для их родных, оплакивающих утрату. Папа припоручает всех Богу заступничеством Матери Божьей Чинстаховской и преподает апостольское благословение в знак отеческой близости и христианской надежды.

В воскресенье 16 августа после молитвы «Ангелус» Лев XIV обратился с новым призывом к установлению мира на Ближнем Востоке, благословил участников предстоящих спортивных состязаний и приветствовал паломников. Святейший Отец вновь возвысил свой голос в защиту мирного населения. «Я возобновляю свой призыв к прекращению насилия в отношении палестинского гражданского населения на западном берегу реки Иордан и настоятельно прошу международное сообщество сделать все возможное для продвижения решения на основе двух государств ради достижения справедливого и прочного мира». Папа напомнил, что на этой неделе в итальянском Таранто стартуют Средиземноморские игры, которые объединяют спортсменов из различных стран Африки, Азии и Европы, принадлежащих к Средиземноморскому региону. Епископ Рима выразил надежду, что это спортивное событие станет пророчеством мира и братства между народами этого региона и всего мира. Особые слова и апостольское благословение Святейший Отец уделил польским верующим, обратившись к многочисленным участникам традиционного паломничества в святилище Пресвятой Девы Марии в Пекарах-Слёнске.

Таранто с 21 августа по 3 сентября будут проходить Средиземноморские игры среди участников спортсмены из Ватикана. За присутствие Ватиканского спортивного общества «Атлетика Ватикана» проголосовали единодушно олимпийские комитеты всех 26 стран-участниц. Спортсмены из самого маленького государства отправятся на Средиземноморские игры уже во второй раз. Впервые Ватикан был представлен на этом состязании в 2022 году в Алжире, а в целом в различных международных спортивных соревнованиях «Атлетика Ватикана» участвует в 10-й раз. Спортивное общество «Атлетика Ватикана» привезет с собой крест спортсменов, который сопровождает многие спортивные соревнования, начиная с Олимпийских и Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Этот крест – произведение английского скульптора Джона Корнуэлла. Он реализовал его по случаю Олимпиады из 15 фрагментов древесины из разных регионов мира – Святой Земли, Китая, России, Северной Африки, ЮАР, Индии, Австралии, Бразилии, Аргентины, Ямайки, Северной Америки и из самого Лондона. Перед началом Средиземноморских игр в Кафедральном соборе Таранто архиепископ Чиро Миньеро совершит святую мессу, во время которой крест спортсменов будет установлен в храме, где останется до завершения соревнований. Как пояснил кардинал Хосе Толентино де Мендоса, возглавляющий Ватиканский департамент культуры и образования, этот крест является посланием без слов, утверждая, что каждая жизнь, даже в трудах и страданиях, достойна любви, уважения и признания. На Средиземноморских играх ватиканские спортсмены будут выступать в турнирах по паделу, фехтованию и велоспорту.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного искусствоведа отца Тимоти Вердуна «Сон матери. Иконография Успения Пресвятой Девы Марии». В апостольской конституции «Munificentissimus Deus», обнародованной Пием XII 1 ноября 1950 года, среди источников, приведенных в поддержку догмата об Успении Пресвятой Богородицы, есть также священная иконография. С цитатами из священных писаний, которые позволяют нам говорить об объявленной истине, Пий XII рассматривал всю совокупность святоотеческих, богословских, литургических и иконографических свидетельств, а также саму веру народа в качестве общего доказательства истинности откровения Святого Духа. Согласно логике его размышлений, священное искусство было признано в качестве «locus theologicus» на основе трудов отцов и учителей церкви. Впоследствии такой подход был углублен римскими папами Павлом VI, Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Как же искусство церкви иллюстрирует тысячелетнюю веру христиан в Успение Пресвятой Богородицы? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить о том, что конец жизни Марии, как и начало, принадлежит не Евангелию, а церковному преданию. Апокрифические тексты христианско-иудейского происхождения, относящиеся ко II веку и распространявшиеся в церкви вплоть до V-VI веков, описывают окончательное земное погружение в сон Пресвятой Девы – «Dormitio Virginis». Эти тексты начинают повествование об этом событии с вещих посещений ангелов и самого Христа. Некоторые из этих сцен изображались художниками, но весьма редко. Когда апостолы возвратились из дальних стран, где они проповедовали, восстанавливается изначальное ядро Пятидесятницы, и Мария снова окружена ближайшими соратниками ее сына. В средневековом искусстве в этой сцене также часто изображается Христос, который берет на руки душу своей матери, представленной в виде младенца. Таким образом создавалось отражение Мадонны с младенцем, где взрослый сын прижимает к себе свою маленькую матерь, а не наоборот. Обычно Успение Пресвятой Богородицы не изображалось без четкого указания того, что будет дальше. Например, в конце Средневековья было принято изображать весь процесс засыпания и следующего за ним апофеоза. Здесь стоит упомянуть монументальный витраж «Дуччо» для собора Сиены, где изображены один над другим сюжеты Успения, принятия на небо и коронации. Также нельзя не отметить огромный резной алтарь Фейта Штосса, шедевр позднеготического стиля, созданный немецким скульптором в церкви Успения Пресвятой Девы Марии в Мариатском костеле в Кракове. От главной сцены внизу, на которой мы видим Марию не на ложе, но стоящей на коленях и засыпающей среди апостолов, взор зрителя поднимается к Христу, который принимает свою Матерь, а затем еще выше, к Пресвятой Троице, которая ее венчает короной. Эти два события, Успение и Коронация, завершают рассказ о жизни Марии, точнее, переносят ее в иное измерение. Они действительно представляют две фазы одного процесса возвышения Матери. Эквивалент воскресения сына, затем его вознесения одесную отца.

0: Основополагающим событием является телесное принятие на небо Пресвятой Девы, которое, хотя и было определено в догматических терминах только в 1950 году, является частью общего чувства христиан самых первых веков. Апокрифическая история, сохранившаяся в нескольких средневековых версиях, но имеющая древнее происхождение, описывает, как апостолы положили тело Марии в гробницу с плачем и пением песен, полных любви и нежности. Затем внезапный небесный свет окружил их, и упали апостолы на землю, а святое тело было вознесено на небеса ангелами. В иконографии средних веков это событие изображалось в виде круга, символизирующего небо. Круг уже давно был распространен в римском искусстве в сценах, изображающих апофеоз героя. Позже эта форма превратится в концентрические лучи или в яркое сияние, которое, когда Мария еще в пути, связывает ее с царством света, в котором обитает всемогущий Бог. Вспомним, например, об Успении Пресвятой Богородицы работы Тициана в базилике Дей Фрари в Венеции. Средневековое искусство символизировало особую избранность Марии, прежде всего метафорой царственности, поскольку она подсказывала параллель между небесным и земным порядком. Не случайно над входными вратами собора Реймса, церкви, где по древней традиции венчались на царство короли Франции, мы видим коронацию Пресвятой Девы, что как бы узаконивает сакральный характер, предписываемый монарху. Но и вдали от дворов Северной Европы, в свободных итальянских республиках, таких как Флоренция и Сиена, поэзия царственности также обуславливала богородичную иконопись. Самым первым произведением, выполненным для интерьера Флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре, была мозаика «Коронация Девы» работы Гаддо Гадди. И 130 лет спустя, во время завершения строительства этого храма, сюжетом колоссального витража над алтарем была также «Коронация Богородицы» по рисунку Донателло. Епископ Амадео Лозанский, писатель XII века и ученик святого Бернарда Клервозского, подчеркивает царственность в принятии Марии на небеса. «Святая Дева Мария была принята на небеса», — пишет он, «но ее восхитительное имя сияло по всей земле даже независимо от этого уникального события, и ее бессмертная слава сияла повсюду еще до того, как она была вознесена на небеса. Она обитала в возвышенном дворце святости. Она наслаждалась величайшим изобилием божественных милостей и, ходатайствуя о верующем и жаждущем народе, она просила ниспослать дождь милостей. Она, Мария, которая по богатству благодати превзошла все творения».
1: Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою, говорит Господь. Апостолы все еще рассуждают, исходя из своих неправильных представлений. Апостолы считают, что спасение, которое несет Иисус, предназначено исключительно им, поскольку они знают Его, являются Его друзьями. Но Господь преподает им великий урок. Они не должны быть высокомерными, потому что Бог может воспользоваться любым человеком, чтобы донести свою благодать до самых дальних краев земли. Господь может использовать для этого такие средства, таких людей, которые могут показаться нам неподходящими, даже неуместными. Не устаем повторять: слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 20 августа, католическая церковь чтит память святого Бернарда, учителя церкви. В возрасте 22 лет вместе с друзьями он поступил в монастырь цистерцианцев в Сито. Он основал монастырь в Клерво, в котором был аббатом до своей кончины. Оказал огромное влияние на жизнь церкви, боролся с ересями и расколами. Святой Бернард был выдающимся проповедником и духовным учителем. Участвовал во Втором Латеранском соборе, боролся с альбигойской ересью. Был духовным советником папы Евгения III, который ранее был одним из его монахов. Умер Бернард 20 августа 1153 года в Клерво. Канонизирован в 1170 году. Господи, озари мой разум светом своим.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: XIX августа в базилике Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии на основе Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. Обращаясь к 5000 паломников, папа напомнил о бесценном наследии церковной музыкальной традиции. Священная музыка тем более свята, чем теснее она связана с богослужебным действием. Пение и игра на музыкальных инструментах – не просто украшение литургии, а живое участие в молитве, созвучие сердца с сердцем братьев и сестер и с Богом. Лев XIV привел слова святого Августина: «Поет тот, кто любит». Пение открывает сердце действию Божьей благодати, позволяет ей преобразовывать человека. Преодолевая различия, симфония голосов соединяет людей в прославлении Бога, превращая пение в зримое выражение самой природы Церкви, как общины, призванной жить в единстве. Епископ Рима отметил, что из этого понимания священной музыки проистекают конкретные требования. Музыка должна соответствовать литургическому действию, быть одновременно благородной и простой, обладать высоким художественным качеством и, особенно в случае общинного пения, оставаться доступной для исполнения всеми. Не менее важны и тексты. Они должны быть уместными, глубокими и понятными, черпая вдохновение в Священном Писании, богослужебных книгах и духовной традиции Церкви. Таким образом, сохраняется связь между законом молитвы и законом веры. По словам папы, активное участие верующих в литургии предполагает глубокое переживание совершаемой тайны и ее связь с повседневной жизнью. В богослужении каждый, и клирик, и мирянин, призван исполнять собственную роль, сохраняя гармонию между отдельными служениями, пением, возгласами, ответами и священным молчанием. Лев XIV напомнил о значении григорианского пения и органа, подчеркнув, что собор не исключает другие виды священной музыки и допускает использование различных инструментов, если они соответствуют достоинству богослужения и помогают верующим углублять свою веру. Одной из важных тем соборной реформы является инкультурация, в том числе в области священной музыки, подчеркнул папа. К музыкальным традициям разных народов следует относиться с бережным вниманием, как к части их религиозной и общественной жизни. Поэтому важно одновременно воспитывать религиозное чувство и поддерживать традиционную музыку этих народов, как в школах, так и в священнодействиях. Особую роль в литургии Лев XIV отвел хору. Его призвание — не только достойно исполнять песнопения. но и помогать всей общине активно участвовать в песнопении. Композиторы должны хорошо знать и бережно хранить музыкальное наследие церкви, создавая новые произведения с учетом современной чувствительности и культурного многообразия. Святейший Отец призвал уделять больше внимания обучению и практике священной музыки в семинариях, новициатах, обителях, католических учебных заведениях, а также обеспечивать музыкантам и певчим основательную литургическую подготовку. В конце наставления Лев XIV привел слова святого Игнатия Антиохийского, который сравнивал верующих с хором, гармонично согласуясь и вместе настраиваясь на Бога, христиане через Иисуса Христа единогласно возносят хвалу Небесному Отцу. Именно в этой гармонии голосов музыка выражает единство Церкви.
4: Sit nomen Domini benedictum.

Небольшой огород рядом с монастырем Матер Экклезия в Ватиканских садах с этого года полностью переведен на органическое выращивание. Это решение является частью работы по постепенному переходу Ватиканских садов на органические методы земледелия в соответствии с призывом Папы Франциска в энциклике «Лаудату Си». История этого участка земли восходит к Средневековью. В конце XIII века Папа Николай III перенес папскую резиденцию из Латеранского дворца в Ватикан и распорядился создать здесь фруктовый сад и веридариум, сад, предназначенный в том числе для обеспечивания папского стола. 8 веков спустя эта традиция продолжается рядом с монастырем Матер Экклезия, учрежденным по воле Иоанна Павла II в 1992-94 годах для общины созерцательной жизни, которая посвящает себя молитве о папе. Первоначально землей непосредственно занимались монахини. «Возделывание – это молитва, совершаемая руками», заявила в интервью Л'Осерваторе Романо 26 августа 2009 года настоятельница монастыря Мария София Чикетти. Сегодня за огородом площадью чуть менее 400 квадратных метров ухаживает служба садов и окружающей среды губернаторства Града Ватикан. Опытный садовник Джильберто Бьянки передает свои знания молодым сотрудникам. Монахини сообщают, какие овощи и в каком количестве им необходимы, с учетом сезона и того, что в данный момент дает земля. Это позволяет избежать потерь урожая. Переход к органическому земледелию означает прежде всего, что здесь не ставят задачу получить максимальный урожай. Важнее соблюдать принципы этого метода. Используются сертифицированные органические удобрения, а при борьбе с вредителями применяется принцип сдерживания. Все необходимые меры фиксируются в специальном журнале. На участке выращивают овощи, базилик, цитрусовые и другие сезонные культуры. Особое место занимают цитрусовые деревья возрастом около 150 лет. Монахини используют их плоды для приготовления варенья и печенья.

В нашей сегодняшней архивной рубрике продолжаем знакомиться с размышлениями отца Бернара Дюпира «Католики и православные. На пути к единству». Эта передача выходила в эфир в мае 1996 года и была посвящена энциклике «Ut unum sint».

0: Одними лишь своими силами всем христианам мира никак не осуществить единство. Они сумеют это сделать, лишь смиренно молясь, вознося к небу безграничную эпиклезу, восхваление, ревностное призвание Духа Святого, который один способен сокрушить разделяющие нас перегородки и любвеобильным предстательством Богоматери растопить ледяные стены наших разделений. Но для этого нужно, чтобы христиане России и Запада вместе творили конкретные и взаимные дела доброй воли в трех областях – отношения между церквями, между церковью и государством, между церковью и обществом. В области межцерковных отношений между русскими православными с одной стороны и западным христианством, католиками и православными, с другой, начала создаваться новая атмосфера. Конечно, слово «экуменизм» еще и до сих пор нередко воспринимается двусмысленно, так как для некоторых оно означает синкретизм, а значит неверность истинной, правой вере. У других же оно вызывает в памяти печальный период, когда отношения, называвшиеся экуменическими, намного больше диктовались политическими, чем религиозными соображениями. Но, каково бы ни было слово, воля к восстановлению христианского единства пребывает. Для этого надо начать с того, чтобы учиться знать друг друга объективно и доброжелательно, со взаимным уважением и даже восхищением, интересуясь духовными богатствами друг друга. Однако, чтобы избежать всякого искушения или подозрения в прозелитизме и межконфессиональном соперничестве, эту объективную и доброжелательную информацию сначала должны преподать своим верующим иерархи каждой общины. На Западе, где это позволяла свобода и где укоренилась посланная провидением православная диаспора, отважные апостолы христианского единства создали обширное движение, позволившее протестантам и католикам открывать христианский Восток. Таким образом, православие стало, если не хорошо знакомым, то, по крайней мере, доступным для тех, кто прилагает усилия, чтобы познать его, благодаря книгам, специализированной периодике, исследовательским центрам, монашеским общинам, ассоциациям и так далее. Не так обстоят дела в бывших республиках Советского Союза, которые три четверти века были погружены в драконовские условия изоляции, гонений и насильственной антирелигиозной дезинформации, когда всякие попытки получить объективную и благожелательную информацию о христианах Запада были под запретом. Это неведение, в котором люди не были виноваты, надо учитывать сегодня, когда открытые границы дали возможность настоящих межконфессиональных контактов. Но вместе с тем с Запада хлынули самые разношерстные течения, такие как неоязычество, нравственная вседозволенность, погоня за материальными благами, а также соблазн сект, шарлатанов и торговцев иллюзиями. Можно понять или прямо одобрить чувство неловкости, предвзятости и подозрительности, испытываемые некоторыми православными перед лицом этой грязной волны, захлестывающей их страну. Но, с одной стороны, было бы несправедливо сваливать только на Запад некоторые заболевания, менее заметные, но уже существовавшие в обществе, подорванном 75 годами интенсивной атеизации. С другой стороны, не следует недооценивать все то положительное, что христианский Запад в духе братской диаконии готов принести нуждающейся сестринской церкви. В области отношений между церковью и государством надо остерегаться ловушек национализма, стремящегося отождествить религию и нацию, что неизбежно приводит к порабощению церкви государством. При том, что в течение 75 лет официально провозглашенное разделение церкви и государства в бывших республиках Советского Союза на деле никогда не существовало, теперь, напротив, новое законодательство дает церквам возможность пользоваться подлинной независимостью, позволяя им поддерживать лояльные отношения с государством и играть благотворную роль в обществе. А религиозная свобода и независимость церквей от политической власти — это великие ценности для всех вероисповеданий. Значит, христиане должны вместе провозгласить, что подлинный патриотизм — это дела евангельской любви, которые, конечно, начинаются с ближайшего ближнего, но которые не знают ни границ, ни исключений, ни ненависти. Такой патриотизм — лучшая профилактика против эксцессов национализма. Наконец, в области отношений между церковью и обществом новые социально-политические обстоятельства российской жизни с одной стороны и открытые границы с другой побуждают христиан России и Запада рука об руку трудиться на одной и той же ниве, решать одни и те же задачи, сталкиваться примерно с теми же трудностями. Как в России после открыто объявленной идеологической атеизации, так и на Западе из-за идущей на деле ползучей атеизации нашим обществам не хватает Бога. Они медленно задыхаются, отравляемые злом, наступающим во всех формах. Только Христова Церковь обладает лекарством и должна распространять его ради спасения мира.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 20 августа, католическая церковь чтит память святого Бернарда, учителя церкви. В возрасте 22 лет вместе с друзьями он поступил в монастырь цистерцианцев в Сито. Он основал монастырь в Клерво, в котором был аббатом до своей кончины. Оказал огромное влияние на жизнь церкви, боролся с ересями и расколами. Святой Бернард был выдающимся проповедником и духовным учителем. Участвовал во Втором Латеранском соборе, боролся с альбигойской ересью. Был духовным советником папы Евгения III, который ранее был одним из его монахов. Умер Бернард 20 августа 1153 года в Клерво. Канонизирован в 1170 году. Господи, озари мой разум светом своим.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Девятнадцатого августа в базилике святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии на основе Конституции Второго Ватиканского собора Сакрусантум Кунчилиум. Обращаясь к 5000 паломников, папа напомнил о бесценном наследии церковной музыкальной традиции. Священная музыка тем более свята, чем теснее она связана с богослужебным действием. Пение и игра на музыкальных инструментах – не просто украшение литургии, а живое участие в молитве, созвучие сердца с сердцем братьев и сестер и с Богом. Лев XIV привел слова святого Августина: «Поет тот, кто любит». Пение открывает сердце действию Божьей благодати, позволяет ей преобразовывать человека. Преодолевая различия, симфония голосов соединяет людей в прославлении Бога, превращая пение в зримое выражение самой природы Церкви, как общины, призванной жить в единстве. Епископ Рима отметил, что из этого понимания священной музыки проистекают конкретные требования. Музыка должна соответствовать литургическому действию, быть одновременно благородной и простой, обладать высоким художественным качеством и, особенно в случае общинного пения, оставаться доступной для исполнения всеми. Не менее важны и тексты. Они должны быть уместными, глубокими и понятными, черпая вдохновение в Священном Писании, богослужебных книгах и духовной традиции Церкви. Таким образом, сохраняется связь между законом молитвы и законом веры. По словам папы, активное участие верующих в литургии предполагает глубокое переживание совершаемой тайны и ее связь с повседневной жизнью. В богослужении каждый, и клирик, и мирянин, призван исполнять собственную роль, сохраняя гармонию между отдельными служениями, пением, возгласами, ответами и священным молчанием. Лев XIV напомнил о значении григорианского пения и органа, подчеркнув, что собор не исключает другие виды священной музыки и допускает использование различных инструментов, если они соответствуют достоинству богослужения и помогают верующим углублять свою веру. Одной из важных тем соборной реформы является инкультурация, в том числе в области священной музыки, подчеркнул папа. К музыкальным традициям разных народов следует относиться с бережным вниманием, как к части их религиозной и общественной жизни. Поэтому важно одновременно воспитывать религиозное чувство и поддерживать традиционную музыку этих народов, как в школах, так и в священнодействиях. Особую роль в литургии Лев XIV отвел хору. Его призвание не только достойно исполнять песнопения, но и помогать всей общине активно участвовать в песнопении. Композиторы должны хорошо знать и бережно хранить музыкальное наследие церкви. Создавая новые произведения с учетом современной чувствительности и культурного многообразия. Святейший Отец призвал уделять больше внимания обучению и практике священной музыки в семинариях, новициатах, обителях, католических учебных заведениях, а также обеспечивать музыкантам и певчим основательную литургическую подготовку. В конце наставления Лев XIV привел слова святого Игнатия Антиохийского, который сравнивал верующих с хором. Гармонично согласуясь и вместе настраиваясь на Бога, христиане через Иисуса Христа единогласно возносят хвалу Небесному Отцу. Именно в этой гармонии голосов музыка выражает единство Церкви.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Ex hoc nomen tuus saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
5: Amen.

Небольшой огород рядом с монастырем Матер Экклезия в Ватиканских садах с этого года полностью переведен на органическое выращивание. Это решение является частью работы по постепенному переходу Ватиканских садов на органические методы земледелия в соответствии с призывом Папы Франциска в энциклике «Лаудату Си». История этого участка земли восходит к Средневековью. В конце XIII века Папа Николай III перенес папскую резиденцию из Латеранского дворца в Ватикан и распорядился создать здесь фруктовый сад и веридариум, сад, предназначенный в том числе для обеспечения папского стола. 8 веков спустя эта традиция продолжается рядом с монастырем Матер Экклезия, учрежденным по воле Иоанна Павла II в 1992-94 годах для общины созерцательной жизни, которая посвящает себя молитве о папе. Первоначально землей непосредственно занимались монахини. «Возделывание — это молитва, совершаемая руками», заявила в интервью Л'Осерваторе Романо 26 августа 2009 года настоятельница монастыря Мария София Чикетти. Сегодня за огородом площадью чуть менее 400 квадратных метров ухаживает служба садов и окружающей среды губернаторства Града Ватикан. Опытный садовник Джильберто Бьянки передает свои знания молодым сотрудникам. Монахини сообщают, какие овощи и в каком количестве им необходимы, с учетом сезона и того, что в данный момент дает земля. Это позволяет избежать потерь урожая. Переход к органическому земледелию означает прежде всего, что здесь не ставят задачу получить максимальный урожай. Важнее соблюдать принципы этого метода. Используются сертифицированные органические удобрения, а при борьбе с вредителями применяется принцип сдерживания. Все необходимые меры фиксируются в специальном журнале. На участке выращивают овощи, базилик, цитрусовые и другие сезонные культуры. Особое место занимают цитрусовые деревья возрастом около 150 лет. Монахини используют их плоды для приготовления варенья и печенья.

в нашей сегодняшней архивной рубрике продолжаем знакомиться с размышлениями отца Бернара Дюпира «Католики и православные. На пути к единству». Эта передача выходила в эфир в мае 1996 года и была посвящена энциклике «Ut unum sint».

0: Одними лишь своими силами всем христианам мира никак не осуществить единство. Они сумеют это сделать, лишь смиренно молясь, вознося к небу безграничную эпиклезу, восхваление, ревностное призвание Духа Святого, который один способен сокрушить разделяющие нас перегородки и любвеобильным предстательством Богоматери растопить ледяные стены наших разделений. Но для этого нужно, чтобы христиане России и Запада вместе творили конкретные и взаимные дела доброй воли в трех областях: отношения между церквями, между церковью и государством, между церковью и обществом. В области межцерковных отношений между русскими православными с одной стороны и западным христианством, католиками и православными, с другой, начала создаваться новая атмосфера. Конечно, слово «экуменизм» еще и до сих пор нередко воспринимается двусмысленно, так как для некоторых оно означает синкретизм, а значит, неверность истинной, правой вере. У других же оно вызывает в памяти печальный период, когда отношения, называвшиеся экуменическими, намного больше диктовались политическими, чем религиозными соображениями. Но, каково бы ни было слово, воля к восстановлению христианского единства пребывает. Для этого надо начать с того, чтобы учиться знать друг друга объективно и доброжелательно, со взаимным уважением и даже восхищением, интересуясь духовными богатствами друг друга. Однако, чтобы избежать всякого искушения или подозрения в прозелитизме и межконфессиональном соперничестве, эту объективную и доброжелательную информацию сначала должны преподать своим верующим иерархи каждой общины. На Западе, где это позволяла свобода и где укоренилась посланная провидением православная диаспора, отважные апостолы христианского единства создали обширное движение, позволившее протестантам и католикам открывать христианский Восток. Таким образом, православие стало, если не хорошо знакомым, то, по крайней мере, доступным для тех, кто прилагает усилия, чтобы познать его, благодаря книгам, специализированной периодике, исследовательским центрам, монашеским общинам, ассоциациям и так далее. Не так обстоят дела в бывших республиках Советского Союза, которые три четверти века были погружены в драконовские условия изоляции, гонений и насильственной антирелигиозной дезинформации, когда всякие попытки получить объективную и благожелательную информацию о христианах Запада были под запретом. Это неведение, в котором люди не были виноваты, надо учитывать сегодня, когда открытые границы дали возможность настоящих межконфессиональных контактов. Но вместе с тем с Запада хлынули самые разношерстные течения, такие как неоязычество, нравственная вседозволенность, погоня за материальными благами, а также соблазн сект, шарлатанов и торговцев иллюзиями. Можно понять или прямо одобрить чувство неловкости, предвзятости и подозрительности, испытываемые некоторыми православными перед лицом этой грязной волны, захлестывающей их страну. Но, с одной стороны, было бы несправедливо сваливать только на Запад некоторые заболевания, менее заметные, но уже существовавшие в обществе, подорванном 75 годами интенсивной атеизации. С другой стороны, не следует недооценивать все то положительное, что христианский Запад в духе братской диаконии готов принести нуждающейся сестринской церкви. В области отношений между церковью и государством надо остерегаться ловушек национализма, стремящегося отождествить религию и нацию, что неизбежно приводит к порабощению церкви государством. При том, что в течение 75 лет официально провозглашенное разделение церкви и государства в бывших республиках Советского Союза на деле никогда не существовало, теперь, напротив, новое законодательство дает церквам возможность пользоваться подлинной независимостью, позволяя им поддерживать лояльные отношения с государством и играть благотворную роль в обществе. А религиозная свобода и независимость церквей от политической власти — это великие ценности для всех вероисповеданий. Значит, христиане должны вместе провозгласить, что подлинный патриотизм — это дела евангельской любви, которые, конечно, начинаются с ближайшего ближнего, но которые не знают ни границ, ни исключений, ни ненависти. Такой патриотизм — лучшая профилактика против эксцессов национализма. Наконец, в области отношений между церковью и обществом новые социально-политические обстоятельства российской жизни с одной стороны и открытые границы с другой побуждают христиан России и Запада рука об руку трудиться на одной и той же ниве, решать одни и те же задачи, сталкиваться примерно с теми же трудностями. Как в России после открыто объявленной идеологической атеизации, так и на Западе из-за идущей на деле ползучей атеизации, нашим обществам не хватает Бога. Они медленно задыхаются, отравляемые злом, наступающим во всех формах. Только Христова Церковь обладает лекарством и должна распространять его ради спасения мира.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 20 августа, католическая церковь чтит память святого Бернарда, учителя церкви. В возрасте 22 лет вместе с друзьями он поступил в монастырь цистерцианцев в Сито. Он основал монастырь в Клерво, в котором был аббатом до своей кончины. Оказал огромное влияние на жизнь церкви, боролся с ересями и расколами. Святой Бернард был выдающимся проповедником и духовным учителем. Участвовал во Втором Латеранском соборе, боролся с альбигойской ересью. Был духовным советником папы Евгения III, который ранее был одним из его монахов. Умер Бернард 20 августа 1153 года в Клерво. Канонизирован в 1170 году. Господи, озари мой разум светом Своим.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: XIX августа в базилике Святого Петра Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений о литургии на основе Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. Обращаясь к 5000 паломников, папа напомнил о бесценном наследии церковной музыкальной традиции. Священная музыка тем более свята, чем теснее она связана с богослужебным действием. Пение и игра на музыкальных инструментах – не просто украшение литургии, а живое участие в молитве, созвучие сердца с сердцем братьев и сестер и с Богом. Лев XIV привел слова святого Августина: «Поет тот, кто любит». Пение открывает сердце действию Божьей благодати, позволяет ей преобразовывать человека. Преодолевая различия, симфония голосов соединяет людей в прославлении Бога, превращая пение в зримое выражение самой природы Церкви, как общины, призванной жить в единстве. Епископ Рима отметил, что из этого понимания священной музыки проистекают конкретные требования. Музыка должна соответствовать литургическому действию, быть одновременно благородной и простой, обладать высоким художественным качеством и, особенно в случае общинного пения, оставаться доступной для исполнения всеми. Не менее важны и тексты. Они должны быть уместными, глубокими и понятными, черпая вдохновение в Священном Писании, богослужебных книгах и духовной традиции Церкви. Таким образом, сохраняется связь между законом молитвы и законом веры. По словам папы, активное участие верующих в литургии предполагает глубокое переживание совершаемой тайны и ее связь с повседневной жизнью. В богослужении каждый, и клирик, и мирянин, призван исполнять собственную роль, сохраняя гармонию между отдельными служениями, пением, возгласами, ответами и священным молчанием. Лев XIV напомнил о значении григорианского пения и органа, подчеркнув, что собор не исключает другие виды священной музыки и допускает использование различных инструментов, если они соответствуют достоинству богослужения и помогают верующим углублять свою веру. Одной из важных тем соборной реформы является инкультурация, в том числе в области священной музыки, подчеркнул папа. К музыкальным традициям разных народов следует относиться с бережным вниманием, как к части их религиозной и общественной жизни. Поэтому важно одновременно воспитывать религиозное чувство и поддерживать традиционную музыку этих народов, как в школах, так и в священнодействиях. Особую роль в литургии Лев XIV отвел хору. Его призвание не только достойно исполнять песнопения, но и помогать всей общине активно участвовать в песнопении. Композиторы должны хорошо знать и бережно хранить музыкальное наследие церкви. Создавая новые произведения с учетом современной чувствительности и культурного многообразия. Святейший Отец призвал уделять больше внимания обучению и практике священной музыки в семинариях, новициатах, обителях, католических учебных заведениях, а также обеспечивать музыкантам и певчим основательную литургическую подготовку. В конце наставления Лев XIV привел слова святого Игнатия Антиохийского, который сравнивал верующих с хором. Гармонично согласуясь и вместе настраиваясь на Бога, христиане через Иисуса Христа единогласно возносят хвалу Небесному Отцу. Именно в этой гармонии голосов музыка выражает единство Церкви.
4: Sit nomen Domini benedictum.

Небольшой огород рядом с монастырем Матер Экклезия в Ватиканских садах с этого года полностью переведен на органическое выращивание. Это решение является частью работы по постепенному переходу Ватиканских садов на органические методы земледелия в соответствии с призывом Папы Франциска в энциклике «Лаудату Си». История этого участка земли восходит к Средневековью. В конце XIII века Папа Николай III перенес папскую резиденцию из Латеранского дворца в Ватикан и распорядился создать здесь фруктовый сад и веридариум, сад, предназначенный в том числе для обеспечивания папского стола. 8 веков спустя эта традиция продолжается рядом с монастырем Матер Экклезия, учрежденным по воле Иоанна Павла II в 1992-94 годах для общины созерцательной жизни, которая посвящает себя молитве о папе. Первоначально землей непосредственно занимались монахини. «Возделывание – это молитва, совершаемая руками», заявила в интервью Л'Осерваторе Романо 26 августа 2009 года настоятельница монастыря Мария София Чикетти. Сегодня за огородом площадью чуть менее 400 квадратных метров ухаживает служба садов и окружающей среды губернаторства Града Ватикан. Опытный садовник Джильберто Бьянки передает свои знания молодым сотрудникам. Монахини сообщают, какие овощи и в каком количестве им необходимы, с учетом сезона и того, что в данный момент дает земля. Это позволяет избежать потерь урожая. Переход к органическому земледелию означает прежде всего, что здесь не ставят задачу получить максимальный урожай. Важнее соблюдать принципы этого метода. Используются сертифицированные органические удобрения, а при борьбе с вредителями применяется принцип сдерживания. Все необходимые меры фиксируются в специальном журнале. На участке выращивают овощи, базилик, цитрусовые и другие сезонные культуры. Особое место занимают цитрусовые деревья возрастом около 150 лет. Монахини используют их плоды для приготовления варенья и печенья.

В нашей сегодняшней архивной рубрике продолжаем знакомиться с размышлениями отца Бернара Дюпира «Католики и православные. На пути к единству». Эта передача выходила в эфир в мае 1996 года и была посвящена энциклике «Ut unum sint».

Одними лишь своими силами всем христианам мира никак не осуществить единство. Они сумеют это сделать, лишь смиренно молясь, вознося к небу безграничную эпиклезу, восхваление, ревностное призвание Духа Святого, который один способен сокрушить разделяющие нас перегородки и любвеобильным предстательством Богоматери растопить ледяные стены наших разделений. Но для этого нужно, чтобы христиане России и Запада вместе творили конкретные и взаимные дела доброй воли в трех областях – отношения между церквями, между церковью и государством, между церковью и обществом. В области межцерковных отношений между русскими православными с одной стороны и западным христианством,

Но каково бы ни было слово, воля к восстановлению христианского единства пребывает. Для этого надо начать с того, чтобы учиться знать друг друга объективно и доброжелательно, со взаимным уважением и даже восхищением, интересуясь духовными богатствами друг друга. Однако, чтобы избежать всякого искушения или подозрения в прозелитизме и межконфессиональном соперничестве, эту объективную и доброжелательную информацию сначала должны преподать своим верующим иерархи каждой общины. На Западе, где это позволяла свобода и где укоренилась посланная провидением православная диаспора, отважные апостолы христианского единства создали обширное движение, позволившее протестантам и католикам открывать христианский Восток. Таким образом, православие стало, если не хорошо знакомым, то, по крайней мере, доступным для тех, кто прилагает усилия, чтобы познать его. Благодаря книгам, специализированной периодике, исследовательским центрам, монашеским общинам, ассоциациям и так далее. Не так обстоят дела в бывших республиках Советского Союза, которые 3/4 века были погружены в драконовские условия изоляции, гонений и насильственной антирелигиозной дезинформации, когда всякие попытки получить объективную и благожелательную информацию о христианах Запада были под запретом. Это неведение, в котором люди не были виноваты, надо учитывать сегодня, когда открытые границы дали возможность настоящих межконфессиональных контактов. Но вместе с тем с Запада хлынули самые разношерстные течения, такие как неоязычество, нравственная вседозволенность, погоня за материальными благами, а также соблазн сект, шарлатанов и торговцев иллюзиями. Можно понять или прямо одобрить чувство неловкости, предвзятости и подозрительности, испытываемые некоторыми православными перед лицом этой грязной волны, захлестывающей их страну. Но, с одной стороны, было бы несправедливо сваливать только на Запад некоторые заболевания, менее заметные, но уже существовавшие в обществе, подорванном 75 годами интенсивной атеизации. С другой стороны, не следует недооценивать все то положительное, что христианский Запад в духе братской диаконии готов принести нуждающейся сестринской церкви. В области отношений между церковью и государством надо остерегаться ловушек национализма, стремящегося отождествить религию и нацию, что неизбежно приводит к порабощению церкви государством. При том, что в течение 75 лет официально провозглашенное разделение церкви и государства в бывших республиках Советского Союза на деле никогда не существовало, теперь, напротив, новое законодательство дает церквам возможность пользоваться подлинной независимостью, позволяя им поддерживать лояльные отношения с государством и играть благотворную роль в обществе. А религиозная свобода и независимость церквей от политической власти – это великие ценности для всех вероисповеданий. Значит, христиане должны вместе провозгласить, что подлинный патриотизм – это дела евангельской любви, которые, конечно, начинаются с ближайшего ближнего, но которые не знают ни границ, ни исключений, ни ненависти. Такой патриотизм – лучшая профилактика против эксцессов национализма. Наконец, в области отношений между церковью и обществом новые социально-политические обстоятельства российской жизни с одной стороны и открытые границы с другой побуждают христиан России и Запада рука об руку трудиться на одной и той же ниве, решать одни и те же задачи, сталкиваться

0: примерно с теми же трудностями. Как в России после открыто объявленной идеологической атеизации, так и на Западе из-за идущей на деле ползучей атеизации нашим обществам не хватает Бога. Они медленно задыхаются, отравляемые злом, наступающим во всех формах. Только Христова Церковь обладает лекарством и должна распространять его ради спасения мира.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!